аз дур назора мекунам болора, пештов ки баланди дилбари раънора. Духтар духтари усма накаш кошора, бе усмаю бе сурмату куштимора.

0: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг. В Душанбе в Российском доме культуры прошел творческий вечер Тимура Зульфикарова, известного русскоязычного таджикского писателя, поэта, прозаика, драматурга и сценариста, также певицы Ирины Дмитриевой Ван, посвященной Великой Победе советского народа над фашизмом. Встреча прошла в теплой обстановке, было много гостей, поклонников и любителей творчества Тимура Зульфикарова. Тимур Зульфикаров прочитал несколько из своих стихов о войне и, как всегда, его стихи и рассказы с большим смыслом. Гости, собравшиеся в зале, слушали с большой теплотой этого мудреца, который всегда воспаляет дружбу среди народов и мира во всем мире.
1: Я, знаете, уже, когда за тобой ходят караваны из 90 верблюдов, да, то ты уже думаешь о других мирах. Но раз тебя Всевышний держит здесь, да, значит, ты должен еще помогать людям, писать, создавать новые произведения и пытаться помогать людям. Потому что человек состоит только из... Знаете, у меня есть такое изречение, что Аллах знает все о каждом из нас, но смотрит на нас в ту минуту, тысячи орлиных глаз глядят Аллаха. Когда ты помогаешь человеку другому, вот в эту минуту ты честно чувствуешь, да, что на тебя смотрит сам Всевышний. Поэтому есть только один закон – любви, помощи. Этим законом я живу. Конечно, меня очень печалит тайна мира, вот эти войны Украины, России, Иран, Израиль, США. Вот эти войны – это, конечно, ужасно, понимаете? Это такие всадники апокалипсиса.
2: Вы бы хотели, чтобы у вас тоже был такой закон любви Тимура Зульфикарова? Вот такую книгу могли бы написать?
1: Ну, вы знаете, уже, я думаю, что этот закон должен из книг, как виноградники висят, эти винограды, вот так, если у тебя ты создал такой виноградник, то вот грозди винограда, из которого можно потом делать великое вино любви. Поэтому я думаю, что, ну,
2: если вот все ваши книги собрать,
1: и
2: можно их назвать законом любви.
1: Можно их, если как виноград взять, из них будет вино любви.
0: Хотя Тимур Зульфикаров находится в почетном возрасте, он регулярно проводит такие творческие вечера. И ему в этом году исполнится 90 лет, тем не менее считает своим долгом встретиться со своими зрителями и читателями. И эти встречи, как всегда, проходят насыщенно и очень интересно. Тимур Зульфикаров вместе со своей соратницей Ириной Иван, которая долгое время сотрудничает с ним, читали стихи и дуэтом пели романсы. Ирина Иван исполнила песню на стихи Тимура Зульфикарова, посвященную Великой Отечественной войне. Давайте вместе послушаем великолепное исполнение.

представьте себе 43-й год, и в это время в Мурманске проходит конкурс солдатской песни. И эта песня стала первой. Но эту песню любят и у нас на Дальнем Востоке, я родом с Дальнего Востока, потому что у нас тоже есть остров Рыбачий, и наш Тяхитянский морской флот тоже внес огромную победу с битвой, в победе над фашизмом. И не только военный флот, но и торговый. У нас во Владивостоке стоит памятник торговому флоту. И однажды я решила посчитать, сколько же кораблей погибло, и не смогла, потому что их просто огромное было множество. Тех кораблей, которые легли на дно. И на этом памятнике высечены строки. «О вечной славе говорит гранит, огонь в сердцах потомков, будь священным, когда опасность родине грозит». Торговый флот становится военным. Я думаю, что это песня и о военном флоте, и о торговом.

Тимура Зульфикарова очень любят как в Таджикистане, так и в России. Он очень знаменитый писатель, который оставил свой след не только в таджикско-русской, но и в мировой литературе. Он признан как писатель во всем мире. Его произведения, такие как «Мудрецы», «Цари и поэты», «Возвращение Хаджа Насреддина», поэмы странствий, золотые письмена любви и многие другие, за которых мастер пера получил такие награды, как лауреат премии Хартли Марил за лучший сценарий, лауреат английской премии Колец за лучший роман Европы 93, лауреат Бунинской премии за книгу «Золотые письма любви» и многие другие. Тимур Зульфикаров был дважды представлен на соискании Нобелевской премии в области литературы. Стоит отметить, что данная творческая встреча была организована представительством Россотрудничества в Таджикистане и приурочена к предстоящему Дню Победы.

0: давно бы был бы самым знаменитым певцом. Меня об этом, мне сказал, кстати, Высоцкий. Я пел, когда свои песни, все просто подыхали. Когда я начинал свои песни петь, это что? У меня есть такие песни, которых вообще нет, не равных нет. Придет время, когда в Кремлевском дворце будет большой концерт из 150 моих песен. Кстати, да. Меня уже не будет, но кто-то будет. Спасибо.
1: Тимур Зульфикаров, он вернулся на свою родину и уже много лет живет в столице в Душанбе и продолжает писать. Несмотря на свой возраст, Тимур Зульфикаров в отличной форме. Желаем ему доброго здоровья и долгих-долгих еще лет жизни.

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Напоминаем, вы на волне 106,5 FM. Вы слушаете русский блог «Радио Фарханг». И мы с радостью открываем для вас нашу сегодняшнюю программу. Погода сегодня будто создана для вдохновения, мягкая, наполненная спокойствием и гармонией. И мы начинаем нашу программу с главных новостей этого дня. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику прибыл в город Чунцинь. Первым пунктом программы пребывания главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в этом городе стало посещение промышленного предприятия «Серес». В ходе визита лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмону, была представлена информация о производственных мощностях, направлениях деятельности и продукции промышленной компании «Серес», специализированной на выпуске автомобилей компании Huawei Auto. Было сообщено, что компания включает несколько крупных производственных предприятий, при этом только на одном автомобильном заводе трудятся 1500 специалистов. По информации руководства компании, на предприятии приоритетное внимание уделяется внедрению технологий искусственного интеллекта, обеспечивающих контроль и управление качественным процессом производства автомобилей. После ознакомления с деятельностью промышленного предприятия президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил руководителям соответствующих отраслей промышленности Таджикистана наладить эффективное сотрудничество с аналогичными предприятиями дружественного государства. Сегодня председатель Маджлисимили Маджлисиоли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тьюй Дюньюем, который находится в Таджикистане, для участия в региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Европы и Центральной Азии. Об этом сообщили в Маджлисимили Маджлисиоли страны. В ходе встречи была обсуждена сегодняшняя ситуация и перспективы сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее институтами, в том числе с продовольственной и сельскохозяйственной организацией. Уважаемый Рустами Эмомали выразил удовлетворение постоянной поддержкой продовольственной и сельскохозяйственной организации усилий Республики Таджикистан по реализации национальных приоритетов устойчивого развития. Проведение региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для Европы и Центральная Азия в Душанбе была названа благоприятной возможностью для укрепления международного диалога и координации усилий по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивого развития. Стороны уделили большое внимание укреплению сотрудничества в области адаптации к климату, устойчивого управления земельными ресурсами, охраны лесов, поддержки зеленой экономики. Министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода провел встречу с посланником по вопросам миграции в Федеральном министерстве внутренних дел Германии Людвигом Юнгом, сообщает пресс-центр министерства. Министр внутренних дел Таджикистана и Людвиг Юнг пришли к соглашению о необходимости укрепления сотрудничества в сфере миграции, диверсификации миграционных процессов, упрощения системы оформления документов для мигрантов и предотвращения мошенничества, а также о важности подписания соглашения о сотрудничестве в области борьбы с преступностью и реадмиссии. Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, онлайн-мошенничеством, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Новое медицинское и кислородное оборудование передано Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан посольством Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан, сообщает пресс-центр министерства. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Саломуддин Юсуфи, временный поверенный в делах посольства США в Таджикистане Карсон Релиц Рокер, а также другие представители министерства и посольства. Саломуддин Юсуфи отметил, что инициатива поможет улучшить доступность и качество медицинских услуг, особенно в области реанимации и оказания неотложной помощи в рамках глобальной программы обеспечения здравоохранения, закупок и снабжения Таджикистану предоставлено важное медицинское оборудование на общую сумму свыше $1 миллиона. В первую очередь это кислородные установки и специальные комплекты для реанимации новорожденных, оборудование, которое существенно повысит качество медицинской помощи и спасет жизни пациентов. Часть оборудования уже доставлена и установлена в 5 родильных домах и 11 других медицинских учреждениях страны. В частности, система реанимации новорожденных и обеспечения кислородом играет ключевую роль в защите здоровья матери и детей, а также снижении младенческой смертности. В Дохе состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в государстве Катар Нурмурода Махмадали с министром окружающей среды и изменения климата государства Катар доктором Абдуллой бин Абдулазизом Билтурки Аль-Субайи. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным вопросам двустороннего сотрудничества в сферах охраны окружающей среды, изменения климата и его негативных последствий. Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Австрии, постоянного представителя Республики Таджикистан при отделении ООН и других международных организаций в Вене Манучера Джобира с главой регионального офиса группы Всемирного банка в Вене Сяо Цин Юй. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Австрии, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджикистан и группой Всемирного банка. Возможности развития кадрового потенциала и ознакомления с передовым опытом Японии в горнодобывающей и металлургической промышленности рассмотрены в ходе встречи первого заместителя министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Исоджона Курбонзода и делегации Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также представителя японской организации по обеспечению безопасности металлов и энергетики, сообщает пресс-центр министерства. Подчеркнуто взаимное заинтересованность в укреплении отраслевого партнерства глубокой переработки

Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM. В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялись таджикско-китайские переговоры на высшем уровне. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Китайской Народной Республики, уважаемый господин Си Цзиньпин, на переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций, сторон и в узком формате, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и глубокого взаимного доверия, обсудили широкий круг вопросов сотрудничества двух стран в двустороннем и многостороннем форматах. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона своим дорогим другом и высоко оценил его личный вклад лидера нации в укреплении основ государственности, а также в развитии и прогрессе Таджикистана. «Мой дорогой друг, сегодня наша очередная встреча вызывает у меня весьма теплые чувства. В этом году исполнится 35-летие независимости Таджикистана. Под вашим руководством Таджикистан вышел на грандиозные свершения в деле государственного строительства, что не может не вызывать у нас искренней радости. Как человек, стоящий у истоков китайско-таджикских отношений, всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху, вы сегодня и удостоились звания почетного профессора Пекинского университета. Это отражает то, что китайский народ питает глубокое уважение и дружеские чувства к вам и ко всему таджикскому народу. На фоне международной турбулентности современный мир далеко не спокоен, но вне зависимости от изменений внешней конъюнктуры, Китай и Таджикистан остаются и останутся добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами в духе взаимопомощи, взаимодоверия и совместного развития. Уважаемый господин президент, я готов вместе с вами содействовать формированию еще более сплоченного сообщества единой судьбы Таджикистана и Китая на благо народов двух стран. Состоялся подробный обмен мнениями по несущим вопросам международной и региональной повестки. В начале беседы президент нашей страны выразил признательность председателю Китайской Народной Республики за приглашение совершить государственный визит, теплый прием и традиционное гостеприимство. Глава нашего государства подчеркнул, что отношения двух государств сегодня плодотворно развиваются ускоренными темпами в русле всеобъемлющего стратегического партнерства. Этот процесс соответствует

коренным интересам наших народов, которые связаны крепкими узами искренней дружбы и добрососедства, отметил уважаемый Эмомали Рахмон. С удовлетворением было отмечено, что экономические связи наших стран последовательно развиваются в сферах торговли, инвестиционного сотрудничества, промышленности и энергетики, в аграрном секторе и других направлениях, представляющих взаимный интерес. В этом контексте было указано на неуклонный рост показателей взаимного товарооборота и объемов привлечения китайских инвестиций в экономику Таджикистана. Следует отметить, что Китай по этим показателям занимает лидирующие позиции среди внешнеэкономических партнеров нашей страны, и в настоящее время на территории Таджикистана функционирует более 700 предприятий с участием китайского капитала. Глава нашего государства выразил удовлетворение ходом сотрудничества с Китайской Народной Республикой, поддержкой ее правительства в реализации важных инфраструктурных проектов, в том числе таких, как строительство шоссе, дорог стратегического значения. Была выражена надежда на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении. В ходе встречи также были рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, областях зеленой экономики, цифровизации, современных технологий и внедрения искусственного интеллекта. Важным было признано развитие сотрудничества в области энергетики, особенно в секторах гидроэнергетики и солнечной энергии, а также агропромышленности. Комплексе. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в этом контексте подчеркнул заинтересованность в участии китайских предприятий в создании на территории Таджикистана промышленных и сельскохозяйственных технологических парков. В ходе переговоров также обсуждались вопросы расширения связи в сфере туризма и межчеловеческих контактов. В этом контексте было отмечено, что налаживание регулярных полетов по авиамаршруту Душанбе-Сиан создает благоприятную основу для укрепления двухсторонних связей по этим направлениям. Касаясь других аспектов культурно-гуманитарных отношений двух стран, лидер нации указал на значение культурных и образовательных обменов. Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сферах науки и образования. В этом контексте было заявлено о заинтересованности Таджикистана в увеличении количество образовательных квот Китая для таджикской молодежи по таким специальностям, как точные науки, инженерия, информационные и коммуникационные технологии. Высокая оценка была дана деятельности центров Конфуция по преподаванию китайского языка и представлению китайской культуры в Таджикистане. Стороны отметят тесное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, особенно ООН, ШОС и механизма Центральная Азия-Китай, посчитали важным дальнейшее усиление сотрудничества и координации в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и киберпреступностью, незаконным оборотом всех видов наркотических веществ и другими проявлениями транснационально организованной преступности. При обсуждении актуальных вопросов международной и региональной повестки внимание было акцентировано на взрывоопасную ситуацию вокруг Ирана и проблему Афганистана. Уважаемый Эмомали Рахмон вновь подчеркнул, что Таджикистан является твердым сторонником решения всех конфликтов и споров мирными путями с использованием политико-дипломатических средств. В этой связи было отмечено значение инициативы председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина, о глобальном управлении посредством формирования справедливой международной системы, а также предложение китайской стороны о создании международной посреднической организации. В конце межгосударственных переговоров президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина, посетить Таджикистан с ответным визитом.

Вы слушаете радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Мы продолжаем нашу программу. В странах Европы и Центральной Азии сохраняется серьезная угроза распространения трансграничных болезней животных, которые оказывают влияние не только на сельское хозяйство, но и на продовольственную безопасность, экономику, торговлю и здоровье населения. Об этом было отмечено сегодня на параллельном мероприятии, которое проходит в рамках 35-й региональной конференции ФАО для Европы, которая начала свою работу 11 мая в Душанбе. Поход «Единое здоровье» основан на признании тесной взаимосвязи между здоровьем человека, животных, растений и окружающей среды. Подчеркнуто, что современные угрозы невозможно эффективно решать силами только одного сектора. Необходимы комплексные меры, межотраслевая координация и совместная работа ветеринарных, медицинских, экологических и продовольственных служб. Для региона наиболее опасными остаются такие заболевания, как ящур, африканская чума свиней и высокопатогенный грипп. Вспышки ящура в Европе в прошлом году вновь подтвердили высокий риск быстрого распространения инфекции через границы государств. Африканская чума свиней продолжает оставаться эндемичной в ряде стран, несмотря на принимаемые меры борьбы. Существенную угрозу представляет и высокопатогенный грипп птиц, способный наносить серьезный экономический ущерб птицеводству и создавать риски для здоровья населения, отмечено на мероприятии. Эксперты утверждают, что трансграничные болезни животных угрожают как странам, свободным от этих заболеваний, так и государствам, где инфекции уже широко распространены. Для первых опасность заключается в возможных вспышках и ограничениях международной торговли, для вторых – в снижении продуктивности животноводства и земледелия, развития аграрного сектора. Особую обеспокоенность вызывает нехватка квалифицированных ветеринарных кадров. Во многих странах наблюдается дефицит специалистов, а сотрудники, уходящие на пенсию, часто не получают замены. Ситуацию усугубляет ограниченное финансирование, недостаток современных технологий и слабая материально-техническая база ветеринарных служб. Дополнительные риски связаны с развитием аквакультуры и рыболовства во внутренних водоемах. В странах с низким и средним уровнем дохода растет значение рыбного хозяйства, что требует усиления контроля за болезнями водных животных. Среди наиболее опасных инфекций называется герпес-вирусная инфекция карпов кои, вирусная геморрагическая септицемия и инфекционная анемия лосося. В условиях интенсификации производства особое значение приобретают биозащита, эпиднадзор и системы раннего предупреждения. Последние годы в регионе предпринимаются шаги по укреплению системы «Единое здоровье». В 2022 году ФАО, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная организация здоровья животных и программа ООН по окружающей среде подписали меморандум о сотрудничестве для современной борьбы с глобальными угрозами. В Европе и Центральной Азии действует региональный координационный механизм «Единое здоровье», объединяющие международные организации и страны региона. Отмечено, что одним из важных проектов стало финансирование многострановой программы по линии Фонда борьбы с пандемией. Проект реализуется совместно со Всемирным банком в 5 странах Центральной Азии и направлен на повышение готовности к вспышкам заболеваний, укрепление систем раннего выявления и оперативного реагирования. Поддержку в рамках программы получили также Таджикистан, Турция, Албания, Косово и Северная Македония. ФАО продолжает реализовывать программы технического сотрудничества по борьбе с приоритетными заболеваниями животных. В частности, ведутся проекты по противодействию африканской чуме свиней на Западных Балканах, а также по борьбе с чумой мелких жвачных животных в Армении, Грузии и Казахстане. Важную роль в укреплении региональной безопасности играет Европейская комиссия по борьбе с ящуром. Организация проводит обучение специалистов, организует имитационные учения, помогает странам совершенствовать системы реагирования и обмена информацией, отмечают эксперты. В представленных докладах подчеркивается, что
для эффективной борьбы с угрозами необходимы долгосрочные инвестиции и укрепление механизмов управления. Особое внимание предлагается уделить созданию национальных платформ межотраслевой координации, развитию цифровых систем, эпиднадзора, использованию технологий искусственного интеллекта и совершенствованию программ биозащиты. Одной из ключевых инициатив становится программа глобального партнерства по борьбе с трансграничными болезнями животных, предложенная ФАО. Ее цель – снижение глобального бремени опасных заболеваний животных, укрепление устойчивости агропродовольственных систем и повышение готовности стран к чрезвычайным ситуациям. Эксперты считают, что дальнейшее продвижение подхода «Единое здоровье» позволит не только эффективнее бороться с эпидемиологическими угрозами, но и укрепить продовольственную безопасность, поддержать устойчивое развитие сельского хозяйства и снизить экономические потери в странах Европы и Центральной Азии. Уважаемые радиослушатели, на этом мы прощаемся с вами. Пусть сегодняшний день продолжит радовать вас своей легкостью и гармонией, а в душе сохранится тепло этих минут, которые вы провели с нами. С вами был Русский Блок, Радио Фарханг. До новых встреч в эфире.

тире, куча доноход кушама, дур шуби. Лохи кишири бои, хуба бомаги. Кошки, куча доноход кушама, дур шуби.

аз дур назора мекунам болора, пештов ки баланди дилбари раънора. Духтар духтари усма накаш кошора, бе усмаю бе сурмату куштимора.

0: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг. В Душанбе в Российском доме культуры прошел творческий вечер Тимура Зульфикарова, известного русскоязычного таджикского писателя, поэта, прозаика, драматурга и сценариста, также певицы Ирины Дмитриевой Ван, посвященной Великой Победе советского народа над фашизмом. Встреча прошла в теплой обстановке, было много гостей, поклонников и любителей творчества Тимура Зульфикарова. Тимур Зульфикаров прочитал несколько из своих стихов о войне и, как всегда, его стихи и рассказы с большим смыслом. Гости, собравшиеся в зале, слушали с большой теплотой этого мудреца, который всегда воспаляет дружбу среди народов и мира во всем мире.
1: Я, знаете, уже, когда за тобой ходят караваны из 90 верблюдов, да, то ты уже думаешь о других мирах. Но раз тебя Всевышний держит здесь, да, значит, ты должен еще помогать людям, писать, создавать новые произведения и пытаться помогать людям. Потому что человек состоит только из... Знаете, у меня есть такое изречение, что Аллах знает все о каждом из нас, но смотрит на нас в ту минуту, тысячи орлиных глаз глядят Аллаха. Когда ты помогаешь человеку другому, вот в эту минуту ты ясно чувствуешь, да, что на тебя смотрит сам Всевышний. Поэтому есть только один закон – любви, помощи. Этим законом я живу. Конечно, меня очень печалит тайна мира, вот эти войны Украины, России, Иран, Израиль, США. Вот эти войны – это, конечно, ужасно, понимаете? Это такие всадники апокалипсиса.
2: Вы бы хотели, чтобы у вас тоже был такой закон любви, закон любви Тимура Зульфикурова? Вот такую книгу могли бы написать?
1: Ну, вы знаете, уже я думаю, что этот закон должен из книг, как виноградники висят, эти винограды, вот так. Если у тебя ты создал такой виноградник, то вот грозди винограда, из которого можно потом делать великое вино любви. Поэтому я думаю, что,
2: если вот все ваши книги собрать, и можно их назвать законом любви.
1: Можно их, если как виноград взять, из них будет вино любви.
0: Хотя Тимур Зульфикаров находится в почетном возрасте, он регулярно проводит такие творческие вечера. И ему в этом году исполнится 90 лет, тем не менее считает своим долгом встретиться со своими зрителями и читателями. И эти встречи, как всегда, проходят насыщенно и очень интересно. Тимур Зульфикаров вместе со своей соратницей Ириной Иван, которая долгое время сотрудничает с ним, читали стихи и дуэтом пели романсы. Ирина Иван исполнила песню на стихи Тимура Зульфикарова, посвященную Великой Отечественной войне. Давайте вместе послушаем великолепное исполнение.

Вот представьте себе 43-й год, и в это время в Мурманске проходит конкурс солдатской песни. И эта песня стала первой. Но эту песню любят и у нас на Дальнем Востоке, я родом с Дальнего Востока, потому что у нас тоже есть остров Рыбачий, и наш Тяхикианский морской флот тоже внес огромную победу с битвой, победе над фашизмом. И не только военный флот, но и торговый. У нас во Владивостоке стоит памятник торговому флоту. И однажды я решила посчитать, сколько же кораблей погибло, и не смогла, потому что их просто огромное было множество. Тех кораблей, которые легли на дно. И на этом памятнике высечены строки. О вечной славе говорит гранит. Огонь в сердцах потомков, будь священным, когда опасность Родине грозит. Торговый флот становится военным. Я думаю, что это песня и о военном флоте, и о торговом.

Тимура Зульфикарова очень любят как в Таджикистане, так и в России. Он очень знаменитый писатель, который оставил свой след не только в таджикско-русской, но и в мировой литературе. Он признан как писатель во всем мире. Его произведения, такие как «Мудрецы», «Цари и поэты», «Возвращение Хаджа Насреддина», поэмы странствий, золотые письмена любви и многие другие, за которых мастер пера получил такие награды, как лауреат премии Хартли Марил за лучший сценарий, лауреат английской премии Коллетт за лучший роман Европы 93, лауреат Бунинской премии за книгу «Золотые письма любви» и многие другие. Тимур Зульфикаров был дважды представлен на соискании Нобелевской премии в области литературы. Стоит отметить, что данная творческая встреча была организована представительством Россотрудничества в Таджикистане и приурочена к предстоящему Дню Победы.

0: Кремлевском дворце будет большой концерт из 150 моих песен. Кстати, да. Меня уже не будет, но кто-то будет.
1: Тимур Зульфикаров, он вернулся на свою родину и уже много лет живет в столице в Душанбе и продолжает писать. Несмотря на свой возраст, Тимур Зульфикаров в отличной форме. Желаем ему доброго здоровья и долгих-долгих еще лет жизни.

Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM. В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялись таджикско-китайские переговоры на высшем уровне. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Китайской Народной Республики, уважаемый господин Си Цзиньпин, на переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций, сторон и в узком формате, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и глубокого взаимного доверия, обсудили широкий круг вопросов сотрудничества двух стран в двустороннем и многостороннем форматах. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона своим дорогим другом и высоко оценил его личный вклад лидера нации в укреплении основ государственности, а также в развитии и прогрессе Таджикистана. «Мой дорогой друг, сегодня наша очередная встреча вызывает у меня весьма теплые чувства. В этом году исполнится 35-летие независимости Таджикистана. Под вашим руководством Таджикистан вышел на грандиозные свершения в деле государственного строительства, что не может не вызывать у нас искренней радости. Как человек, стоящий у истоков китайско-таджикских отношений, всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху, вы сегодня и удостоились звания почетного профессора Пекинского университета. Это отражает то, что китайский народ питает глубокое уважение и дружеские чувства к вам и ко всему таджикскому народу. На фоне международной турбулентности современный мир далеко не спокоен, но вне зависимости от изменений внешней конъюнктуры, Китай и Таджикистан остаются и останутся добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами в духе взаимопомощи, взаимодоверия и совместного развития. Уважаемый господин президент, я готов вместе с вами содействовать формированию еще более сплоченного сообщества единой судьбы Таджикистана и Китая на благо народов двух стран. Состоялся подробный обмен мнениями по несущим вопросам международной и региональной повестки. В начале беседы президент нашей страны выразил признательность председателю Китайской Народной Республики за приглашение совершить государственный визит, теплый прием и традиционное гостеприимство. Глава нашего государства подчеркнул, что отношения двух государств сегодня плодотворно развиваются ускоренными темпами в русле всеобъемлющего стратегического партнерства. Этот процесс соответствует коренным интересам наших народов, которые связаны крепкими узами искренней дружбы и добрососедства, отметил уважаемый Эмомали Рахмон. С удовлетворением было отмечено, что экономические связи наших стран последовательно развиваются в сферах торговли, инвестиционного сотрудничества, промышленности и энергетики, в аграрном секторе и других направлениях, представляющих взаимный интерес. В этом контексте было указано на неуклонный рост показателей взаимного товарооборота и объемов привлечения китайских инвестиций в экономику Таджикистана. Следует отметить, что Китай по этим показателям занимает лидирующие позиции среди внешнеэкономических партнеров нашей страны, и в настоящее время на территории Таджикистана функционирует более 700 предприятий с участием китайского капитала. Глава нашего государства выразил удовлетворение ходом сотрудничества с Китайской Народной Республикой, поддержка ее правительства в реализации важных инфраструктурных проектов, в том числе таких, как строительство шоссейных дорог стратегического значения. Была выражена надежда на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении. В ходе встречи также были рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, областях зеленой экономики, цифровизации, современных технологий и внедрения искусственного интеллекта. Важным было признано развитие сотрудничества в области энергетики, особенно в секторах гидроэнергетики и солнечной энергии, а также агропромышленном комплексе. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в этом контексте подчеркнул заинтересованность в участии китайских предприятий в создании на территории Таджикистана промышленных и сельскохозяйственных технологических парков. В ходе переговоров также обсуждались вопросы расширения связи в сфере туризма и межчеловеческих контактов. В этом
этом контексте было отмечено, что налаживание регулярных полетов по авиамаршруту Душанбе-Сиан создает благоприятную основу для укрепления двухсторонних связей по этим направлениям. Касаясь других аспектов культурно-гуманитарных отношений двух стран, лидер нации указал на значение культурных и образовательных обменов. Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сферах науки и образования. В этом контексте было заявлено о заинтересованности Таджикистана в увеличении количества образовательных квот Китая для таджикской молодежи по таким специальностям, как точные науки, инженерия, информационные и коммуникационные технологии. Высокая оценка была дана деятельности центров Конфуция по преподаванию китайского языка и представлению китайской культуры в Таджикистане. Стороны отметят тесное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, особенно ООН, ШОС и механизма Центральная Азия-Китай, посчитали важным дальнейшее усиление сотрудничества и координации в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и киберпреступностью, незаконным оборотом всех видов наркотических веществ и другими проявлениями транснационально организованной преступности. При обсуждении актуальных вопросов международной и региональной повестки внимание было акцентировано на взрывоопасную ситуацию вокруг Ирана и проблему Афганистана. Уважаемый Эмомали Рахмон вновь подчеркнул, что Таджикистан является твердым сторонником решения всех конфликтов и споров мирными путями с использованием политико-дипломатических средств. В этой связи было отмечено значение инициативы председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина, о глобальном управлении посредством формирования справедливой международной системы, а также предложение китайской стороны о создании международной посреднической организации. В конце межгосударственных переговоров президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина, посетить Таджикистан с ответным визитом.

Вы слушаете радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Мы продолжаем нашу программу. В странах Европы и Центральной Азии сохраняется серьезная угроза распространения трансграничных болезней животных, которые оказывают влияние не только на сельское хозяйство, но и на продовольственную безопасность, экономику, торговлю и здоровье населения. Об этом было отмечено сегодня на параллельном мероприятии, которое проходит в рамках 35-й региональной конференции ФАО для Европы, которая начала свою работу 11 мая в Душанбе. Поход «Единое здоровье» основан на признании тесной взаимосвязи между здоровьем человека, животных, растений и окружающей среды. Подчеркнуто, что современные угрозы невозможно эффективно решать силами только одного сектора. Необходимы комплексные меры, межотраслевая координация и совместная работа ветеринарных, медицинских, экологических и продовольственных служб. Для региона наиболее опасными остаются такие заболевания, как ящур, африканская чума свиней и высокопатогенный грипп. Вспышки ящура в Европе в прошлом году вновь подтвердили высокий риск быстрого распространения инфекции через границы государств. Африканская чума свиней продолжает оставаться эндемичной.

Зелье развития аграрного сектора. Особую обеспокоенность вызывает нехватка квалифицированных ветеринарных кадров. Во многих странах наблюдается дефицит специалистов, а сотрудники, уходящие на пенсию, часто не получают замены. Ситуацию усугубляет ограниченное финансирование, недостаток современных технологий и слабая материально-техническая база ветеринарных служб. Дополнительные риски связаны с развитием аквакультуры и рыболовства во внутренних водоемах. В странах с низким и средним уровнем дохода растет значение рыбного хозяйства, что требует усиления контроля за болезнями водных животных. Среди наиболее опасных инфекций называется герпес-вирусная инфекция карпов кои, вирусная геморрагическая септицемия и инфекционная анемия лосося. В условиях интенсификации производства особое значение приобретают биозащита, эпиднадзор и системы раннего предупреждения. Последние годы в регионе предпринимаются шаги по укреплению системы «Единое здоровье». В 2022 году ФАО, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная организация здоровья животных и программа ООН по окружающей среде подписали меморандум о сотрудничестве для современной борьбы с глобальными угрозами. В Европе и Центральной Азии действует региональный координационный механизм «Единое здоровье», объединяющие международные организации и страны региона. Отмечено, что одним из важных проектов стало финансирование многострановой программы по линии фонда борьбы с пандемией. Проект реализуется совместно со Всемирным банком в 5 странах Центральной Азии и направлен на повышение готовности к вспышкам заболеваний, укрепление систем раннего выявления и оперативного реагирования. Поддержку в рамках программы получили также Таджикистан, Турция, Албания, Косово и Северная Македония. ФАО продолжает реализовывать программы технического сотрудничества по борьбе с приоритетными заболеваниями животных. В частности, ведутся проекты по противодействию африканской чуме свиней на Западных Балканах, а также по борьбе с чумой мелких жвачных животных в Армении, Грузии и Казахстане. Важную роль в укреплении региональной безопасности играет Европейская комиссия по борьбе с ящером. Организация проводит обучение специалистов, организует имитационные учения, помогает странам совершенствовать системы реагирования и обмена информацией, отмечают эксперты. В представленных докладах подчеркивается, что для эффективной борьбы с угрозами необходимы долгосрочные инвестиции и укрепление механизмов управления. Особое внимание предлагается уделить созданию национальных платформ межотраслевой координации, развитию цифровых систем, эпиднадзора, использованию технологий искусственного интеллекта и совершенствованию программ биозащиты. Одной из ключевых инициатив становится программа глобального партнерства по борьбе с трансграничными болезнями животных, предложенная ФАО. Ее цель – снижение глобального бремени опасных заболеваний животных, укрепление устойчивости агропродовольственных систем и повышение готовности стран к чрезвычайным ситуациям. Эксперты считают, что дальнейшее продвижение подхода «Единое здоровье» позволит не только эффективнее бороться с эпидемией, логическими угрозами, но и укрепить продовольственную безопасность, поддержать устойчивое развитие сельского хозяйства и снизить экономические потери в странах Европы и Центральной Азии. Уважаемые радиослушатели, на этом мы прощаемся с вами. Пусть сегодняшний день продолжит радовать вас своей легкостью и гармонией, а в душе сохранится тепло этих минут, которые вы провели с нами. С вами был Русский блок, радио Фарханг. До новых встреч в эфире. Thank you.